0: KYUK, 640 AM, Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK, 88.1 FM in Chivac, KWTB, 92.3 FM in Alagnup, 93.3 FM KCEF, Chifornik, KHSK, Imana, KUIT, Good News Bay, KKWG, Gangangak, KUZY, Nunamikwa, KWNQ, Quinahawk, and KRMR, Russian Mission.
1: Unaka kan litnaurachpet, litnaurachka opiutakluku. Апитэнг кувэтлу литнаарвик каяагаарулуку икаайоқлута таллигут микэлгут лиқ кугаалхкат битклугу